руки порцела. Смотри, макси, булькамар, тапети, пармезан. Пет кило на раку, лемон джинси, Calvin Klein.